Аньюк тунга сонниран мигитти куллерту сарсаулертиллугу CBC укиортарту наалаутингагу тамаанга эқалунни оқартиуйунга тоби утак уллуми уллутуиннаулерто аугуси 28